Уральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И, кстати, язык кита весит как слон.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922.

0: 8-86-87.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, у креветок сердце находится в голове.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный». Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
1: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус

0: 76-87.
1: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
3: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world. I want you to know that.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, бабочки никогда не спят.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НР».

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи? В ясность ума и взаимопонимание. Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума,

0: памяти и скорочтения. Двигаются к результатам, как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
6: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
3: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус.

0: 76-87.
1: И кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: общаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах.

0: Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
1: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок,

0: Рэмзи, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, счастье заразно.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
3: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус,

0: 86-87.
1: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Уральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Радио.
1: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: 87. В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
1: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегенцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Светлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. Каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга. Гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: И кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Фонси! Дигуай!

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива 70 терабайт.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

FM. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
5: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус.

0: 57.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: 84-344.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегенцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
4: И, кстати, Петр I имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение.

0: телефону 8-908-922-57-61.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: Надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
3: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус,

0: 77.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 19 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: В углях на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 6928. 8 904 987 6928.
1: И, кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
2: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус.

0: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
1: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Уральске 23 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.